0: Искали коды, спрятанные в неожиданных местах города, испытывали удачу, отвечали на интеллектуальные вопросы. Загадки многонациональной России стали темой квеста, который организовал Молодежный совет профсоюза «Профалмаз» в честь праздника весны и труда. Дружбе народов 27 команд посвятили приветствие, которые тоже оценивались. А за лучшее украшение автомобиля наградили бригаду новостей медиакомпании «Алмазный край». Еще одна новость. Тишину Вилюйского кольца развеяли гудки празднично украшенных машин. В Мирном в четвертый раз подряд провели первомайский автопробег. Акцию традиционно организовал профсоюз «Профалмаз». Говорит Дмитрий Горун, заместитель председателя профсоюза «Профалмаз».
1: В связи с отменой наших демонстраций последние годы проводим вот в таком минималистичном виде, но стараемся привлечь как можно больше представителей трудовых коллективов.
0: Участвовали в автопробеге председатели первичных профсоюзных организаций и активные члены профсоюза. Главную цель организаторы видят в единении. Общая идея сплачивает людей и делает праздник по-настоящему ярким. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Долго искал других у себя ответ. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новость одной строкой. Битва скверов. Мирнинцы выбирают проект благоустройства города по федеральной программе. Команда «И так сойдет» быстрее всех разгадала загадки многонациональной России на квесте в Мирном. Первомай на колесах. В Мирном в четвертый раз провели праздничный автопробег. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

пройдем. Ведь мы останемся в чьих-то сердцах ярким огнем, проливным дождем. Песни не поняты до конца, на фотографиях в альбоме

0: В Мирном 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Битва скверов. Мирнинцы выбирают проект благоустройства города по федеральной программе. Команда и так сойдет. Быстрее всех разгадала загадки многонациональной России на квесте в Мирном. Первый май на колесах. В Мирном 4-й раз провели праздничный автопробег. Далее подробности. Два сквера борются за лидерство в голосовании среди проектов благоустройства Мирного по программе формирования комфортной городской среды. В голосовании участвуют 3 проекта из Мирного. В Храмовом сквере на Ленинградском проспекте по проекту установят парклеты, зоны отдыха с подсветкой и клумбами. В Заречном на улице Кузьмина создадут зоны для игр, спорта и отдыха. А в сквере учителей на Аюнского появится подиум, парковка и зоны отдыха с навесами. Концепцию разработали с учениками и педагогами школ Мирного. Голосование продлится до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру. В поиске на сайте введите «Мирный», затем отметьте понравившийся проект и подтвердите выбор. Голоса за перспективные проекты уже отдали около 2000 мирнинцев, но деньги на их реализацию выделят только при участии 5300 человек. Призываем жителей Алмазной столицы активнее голосовать за проекты благоустройства. Далее. Команда «И так сойдет» Мирнинско-Нюрбинского комбината стала лучшей на первомайском автоквесте «Профалмаза». 2-е и 3-е места заняли «Этнический срыв», «Медцентра» и «Сборная множественные сарказмы». Только 3 команды призера справились со всеми 26 заданиями. Участники, члены мирнинских первичных профсоюзных организаций, искали коды, спрятанные в неожиданных местах города, испытывали удачу, отвечали на интеллектуальные вопросы. Загадки многонациональной России стали темой квеста, который организовал молодежный совет профсоюза «Профалмаз» в честь праздника весны и труда. Дружбе народов 27 команд посвятили приветствия, которые тоже оценивались. А за лучшее украшение автомобиля наградили бригаду до новостей. Медиакомпании «Алмазный край». Еще одна новость. Тишину Вилюйского кольца развеяли гудки празднично украшенных машин. В Мирном в 4-й раз подряд провели первомайский автопробег. Акцию традиционно организовал профсоюз «Профалмаз». Говорит Дмитрий Горун, заместитель председателя профсоюза «Профалмаз».
3: В связи с отменой наших демонстраций последние годы проводим вот в таком минималистичном виде, но стараемся привлечь как можно больше представителей трудовых коллективов.
2: Участвовали в автопробеге председатели первичных профсоюзных организаций и активные члены профсоюза. Главную цель организаторы видят в единении. Общая идея сплачивает людей и делает праздник по-настоящему ярким. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет. Сводка промбеза.
1: Здравствуйте! В эфире сводка промышленной безопасности. На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них «Алроса. Спецбурение». 8 апреля машинист буровой установки, заменяя аккумулятор в работающей дизельной электростанции «Каменц», задел рукой лопасти вентилятора охлаждения. В результате работник получил рваную рану локтя. Предварительной причиной – отсутствие защитного кожуха у вентилятора охлаждения радиатора. Его сняли при выполнении работ. А отсутствие контроля за безопасной эксплуатацией ДЭС на участке. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
0: Сводка промбеза.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Может, уйду и не вернусь, но навсегда останусь в памяти, плачет душа. Да ну и пусть, любите

0: было неправильно. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество Алроса спецбурения требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада и лаборант химического анализа. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алросаторг» требуется водитель автомобиля категории «Б», «С», «Д». Телефон 8-914-308-76-32. В Мирнинское авиационное предприятие требуется электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования, систем обеспечения полетов. Также требуется инспектор по досмотру. Телефон 8-914-269-05-17. В культурно-спортивный комплекс требуется врач без квалификационной категории и режиссер. Телефон 8-914-269-05-17. В акционерное общество «Алросагаз» требуется водитель автомобиля категории «Д». Телефон 8-914-260-2093. В общество ПТВС требуется изолировщик на термоизоляции. Телефон 8-914-260-2093. В общество «Эхалтрансгаз» требуется машинист экскаватора 7-го разряда. Телефон 8-914-260-2093. В Мирнинское авиационное предприятие требуется специалист по контролю за наземными операциями. Телефон 8-914-269-05-17. В управление капитального строительства требуется горнорабочий 3-го разряда и проходчик 4-го и 5-го разрядов. Телефоны для справок 8-914-309-47-16. В общество «Алросоохрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Айхале в общество «Алросоохрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Ленске в управление материально-технического снабжения требуется плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и главный специалист отдела охраны труда. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество «Алросоохрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25.

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирмида свидетельствует. Связь, информационные технологии, он на массовой коммуникации надзор Федеральной службы и Китайский Субибир Сол, то Сумюсе Бекисунгар Бирмида.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край. Радио без границ.

космосе тысячи истин. Остаться совестью, но ты просто говори с ней. Скорость звука, скорость света, скорость мысли, скорость смерти, скорость жизни. Все ради этих странствий, сквозь время и пространство. Чисто по-фанатски, движимый страх.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Мир глубокий получил добро. Мирнинско-Нюрбинский ГОК подвел итоги 2025 года на хозактиве. Три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Природные алмазы в Мирном показывают в сопровождении экскурсовода. Далее подробности. Положительное заключение госэкспертизы на проект «Мир глубокий» стало одним из значимых событий для Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината в 2025 году. Проект позволит поднять алмазосодержащую руду с 1,5-километровой глубины. Специалисты подготовили и защитили проектную документацию. По словам Алексея Коваленко, директора Мирнинско-Нюрбинского ГОК, нужно отдать должное институту «Якутнепроалмаз». Они прошли очень сложное проектирование, стадии проекта прошли главгосэкспертизу. Сработали хорошо, и это сейчас будет отправной точкой, чтобы наблюдательный совет принял положительное решение по строительству. Итоги года обсудили на хозактиве комбината. Горняки перевыполнили план по алмазам. Однако за год произошло 15 травм. Это меньше, чем в предыдущем году, но выше запланированных показателей. Снижение травматизма – стратегическая задача комбината на 2026 год. Кроме того, в плане продолжения технического перевооружения и улучшения санитарно-бытовых условий для работников. Далее. Минтрансу Якутии предстоит определить сроки ремонта трех дорог Мирного. Речь идет о шоссе Кирова, а также об улицах Вилюйской и Мухтуйской. Сегодня это одни из самых проблемных участков города. После схода снега образовались глубокие выбоины, водителям приходится объезжать их по встречной полосе. Эти дороги находятся на балансе республики и входят в состав автодороги Анабар. Поэтому администрация города не может включить их в план ремонта. По информации якутского Минтранса, в планах на 2026-2027 годы разработать проектную документацию. А вот когда начнутся работы, неизвестно. Сроки строительно-монтажных работ определят после заключения госэкспертизы. Еще одна новость. Драгоценные камни, которые десятилетиями были скрыты от глаз, теперь доступны для просмотра в Мирном. Двери для посетителей открыл музей алмаза. Бывшее кафе «Северянка» на Ленина 41/1 превратилось в дом для 5 экспозиционных залов. Говорит Сардана Дьячковская, директор музея алмаза.
4: Самый гость программы – это, конечно же, наша алмазная комната, где представлены настоящие природные алмазы. У нас очень популярный вопрос, то, что настоящие ли там алмазы. Алмазы настоящие. Все люди, которые, допустим, вот живут в городе, даже я, у меня папа работал на драге 35 лет, и я алмазы сама вот увидела только вот буквально недавно, грубо говоря. Ну, прожив в городе, быть, как говорят, ну, ты родилась здесь, ты выросла. Алмазы увидели только сейчас, потому что до этого не было доступно.
3: Экскурсии в музее алмаза проходят раз в час. В одной группе не более 12 человек. Билеты продаются в кассах КСК и через приложение «Единая карта клиента». Полное интервью с директором музея размещено на сайте «Алмазный край». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
2: Гости дневного эфира.
3: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Сегодня мы поговорим о женском здоровье. Что нужно знать, а чего бояться не стоит. Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Сегодня мы поговорим о самом главном, о женском здоровье. Что нужно знать, а чего бояться не стоит. Почему визит к гинекологу раз в год обязателен? Какие анализы реально сдать в Мирном? И правда ли, что витамины могут навредить? В нашей студии сегодня Татьяна Алексеевна Мялкина, врач-гинеколог Мирнинской МЦРБ. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
3: Очень ждем ваших ответов и начнем с главного мифа. Многие женщины рассуждают так: раз у меня ничего не болит, я не планирую беременность, зачем идти к врачу, сидеть в очередях, и откладывают визит к врачу целыми годами. А почему профилактический визит раз в год обязателен даже при полном отсутствии жалоб?
9: Дело в том, что большинство гинекологических заболеваний на ранних стадиях протекают бессимптомно. И диагностировать их можно только с помощью анализов или с помощью ультразвуковой диагностики. Большинство женщин могут не замечать никаких тревожных симптомов или сигналов своего организма и обнаружить какую-то патологию уже в запущенной стадии, когда ее гораздо сложнее лечить, но очень легко обнаружить.
3: Вот, Татьяна Алексеевна, давайте честно, многие женщины откладывают визит годами, потому что не столько ленятся, сколько боятся страха боли, страха, возможно, даже некоторых стыдных вопросов и осуждения от врача, который будет ругать за лишний вес или пропущенный визит. Как перебороть этот психологический барьер? Что вы, как врач, можете сказать женщине, которая впервые пришла к гинекологу или пришла после долгого перерыва?
9: Ну, когда ко мне женщина приходит после долгого перерыва или впервые, тем более, я стараюсь сделать ее гинекологический опыт более комфортным. Большинство женщин сталкиваются с так называемым акушерским насилием или имеют уже негативный опыт, или наслушались подруг, которые имели негативный опыт. Как переубедить женщину и сказать, что гинекология — это безопасно, это не больно, это не стыдно? Возможно, вокруг профессии гинеколога, в принципе, ходит очень много различных мифов о том, что к гинекологу приходят только женщины низкого социального статуса. Но на самом деле это абсолютно не так. Женское здоровье — это очень важно. И все гинекологи, все акушеры стараются сделать пребывание в клинике наиболее комфортным для пациента. Никто его не осудит на приеме, никто.
3: Максимально помогут, как начнут располагать к себе, и чтобы женщина начала доверять.
9: Да, конечно.
3: Давайте представим, женщина услышала наш совет, записалась на прием, но она не знает, что именно ей нужно проверить. Потому что для студентки лет в 20-40-летней мамы троих детей и женщине элегантного возраста 60+, набор обследований наверняка разный. Что конкретно входит в понятие чекап женского здоровья для разных возрастов?
9: Чекап адаптируется под каждую женщину индивидуально, в зависимости от возраста, от образа жизни, от места проживания, от ежедневных привычек женщины. Зависит все от того, живет женщина половой жизнью, не живет, рожала она или не рожала. Для более подробного объяснения ситуации, назначения анализов, нужно в любом случае обратиться к специалисту. Как правило, это анализы различные мазки, УЗИ, дополнительные методы исследования, если они нужны, и назначение дополнительных консультаций других специалистов, если этого требуется.
3: То есть сначала нужно записаться на консультацию, и уже после подробной беседы врач назначает определенные анализы,
9: да,
3: и диагностику. Все хотят быть здоровыми, красивыми, но все мы привыкли к банальным советам. Нужно не курить, высыпаться и, самое интересное, не нервничать. Это работает, но это скучно. Вы, как практикующий врач, наверняка у вас в запасе есть 2-3 работающих лайфхака, как сберечь женское здоровье и чтобы каждая женщина действительно выглядела хорошо, именно доступны для женщин Мирнинского района.
9: Вот вы говорите, что высыпаться — это очевидно, но, как правило, для женщин это далеко не очевидно. Потому что очень часто приходят женщины на прием, которые рассказывают, что они живут абсолютно комфортную жизнь, они абсолютно правильно питаются, высыпаются, но вот чувствуют какое-то недомогание.
3: Угу.
9: Начинаем копать глубже, выясняется, что у женщины 4 детей, муж не работающий, она одна в семье кормилец, и, конечно же, она не вывезет такую нагрузку. Это ненормальная, неадекватная нагрузка, к которой она привыкла. Из советов нужно исключить хронический стресс. И я понимаю, что это действительно очень банально звучит, исключить стресс. Как мы можем исключить то, на что мы не можем повлиять? Но есть хороший совет. Можно постараться сделать свою жизнь для своего организма предсказуемой. То есть нужно понимать, что организм он абсолютно не глупый. Это точно такая же машина, которую нужно контролировать. Эта машина должна понимать, что сегодня, допустим, в определенное время она поест. Сегодня в определенное время она ляжет спать. Она выспится, проспит какое-то определенное количество часов, чтобы это не был какой-то разброс. Также очень многие женщины недооценивают влияние физической составляющей на свое здоровье. Даже какая-то небольшая ежедневная активность может добавить, даже не добавить, а вычеркнуть несколько лет возраста с лица, сделать ежедневную рутину более приятной, добавить большое количество энергии. Мне кажется, я говорю как-то очень не впопад.
10: Да нет, отлично. Про энергию поговорили. Сейчас бум на витаминные панели превратился в настоящий бизнес. В соцсетях и маркетплейсах нам продают страшную сказку. Вы все в дефиците, сдавайте анализы, купите добавки. И женщины сдают кровь на все подряд, начиная там от магния, цинка, заканчивая селеном, и получают результаты с красными маркерами и бегут в аптеку. Что на самом деле могут показать анализы на витамины, о чем они сигнализируют?
9: Анализы на витамины, во-первых, нужно правильно сдать. Перед сдачей нужно исключить прием любых лекарств, которые вы принимаете на данный момент. То есть, если вы принимаете витамин D, и вы пошли сдавать кровь на витамин D, очевидно, что он будет у вас в порядке. Например, дефицит витамина В12. Он может сигнализировать о нарушении всасывания в желудке или в желудочно-кишечном тракте. Это также низкий уровень, допустим, фолиевой кислоты витамина В9 – это риск развития анемии у женщин любого возраста. Если мы говорим про дефицит витамина С, то он может проявляться через плохое заживление ран или через снижение общего самочувствия, то есть женщина будет чувствовать себя дискомфортно. Ну и, конечно же, если мы находимся в северном регионе, нам нужно не забывать про витамин D, который очень любят женщины сами себе назначать и используют огромные дозировки, что тоже вполне опасно, потому что, допустим, переизбыток витамина D в организме может вызвать выпадение волос. То есть женщина может прийти и жаловаться на то, что у меня выпадают волосы. Дефицита витаминов у меня нет, я принимаю витамин D. Смотришь дозировку 10 тысяч, 15 тысяч.
10: Какая нормальная средняя дозировка?
9: Нормальная дозировка витамина D, согласно клиническим рекомендациям, это от 1000 до 2000 международных единиц. Это вполне нормальный уровень приема витамина D для ежедневного использования без перерыва.
10: А учитывается ли то, что мы живем в северном регионе, может быть, стоит увеличить дозировку?
9: Дозировку увеличивать нужно только под контролем врача, если у вас очень-очень низкие показатели витамина D, они абсолютно никак не вырабатываются. Но вот обычно больше 3000 единиц никто не назначает.
10: И сразу практический вопрос, который волнует всех жительниц нашего района. Разговоры о дорогих анализах, частных лабораториях. Это хорошо, но не у всех есть такая возможность. Можно ли сдать эти анализы на витамины и основные гормональные панели прямо в Мирнинской больнице?
9: Да, можно. Мирнинская ЦРБ предлагает различные виды комплексных программ, которые включают как отдельную сдачу анализов на гормоны или на конкретные витамины, так и программы чекапов. Например, есть действительно программы чекап женского здоровья, есть чекап мужского здоровья, есть даже чекап проблемная кожа. То есть для этого всего нужно уточнить у лечащего врача, где это можно сдать, но это можно сдать в Мирнинской больнице.
10: Итак, девушки и женщины, берегите себя. Раз в год найти час на визит к гинекологу. Это не стыдно, это не страшно, это нормально и ответственно. И помните, что в Мирнинской ЦРБ работают врачи, которые готовы вам помочь. Татьяна Алексеевна, большое вам спасибо за такой нужный и честный разговор.
9: Спасибо вам, что пригласили.
10: До свидания.
9: До свидания.
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Мир глубокий получил добро. Мирнинско-Нюрбинский ГОК подвел итоги 2025 года на хозактиве. Три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Природные алмазы в Мирном показывают сопровождение экскурсовода. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край».
6: 8-914-25-24-808.
7: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: В мирном 13 часов.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Мир глубокий получил добро. Мирнинско-Нюрбинский ГОК подвел итоги 2025 года на Хозактиве. Три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Природные алмазы в Мирном показывают в сопровождении экскурсовода. Далее подробности. Положительное заключение госэкспертизы на проект «Мир глубокий» стало одним из значимых событий для Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината в 2025 году. Проект позволит поднять алмазосодержащую руду с 1,5-километровой глубины. Специалисты подготовили и защитили проектную документацию. По словам Алексея Коваленко, директора Мирнинско-Нюрбинского ГОК, нужно отдать должное институту «Якутнепроалмаз». Они прошли очень сложное проектирование, стадии проекта прошли главгосэкспертизу. Сработали хорошо, и это сейчас будет отправной точкой, чтобы наблюдательный совет принял положительное решение по строительству. Итоги года обсудили на хозактиве комбината. Горняки перевыполнили план по алмазам, однако за год произошло 15 травм. Это меньше, чем в предыдущем году, но выше запланированных показателей. Снижение травматизма – стратегическая задача комбината на 2026 год. Кроме того, в плане продолжения технического перевооружения и улучшения санитарно-бытовых условий для работников. Далее. Минтрансу Якутии предстоит определить сроки ремонтов трех дорог Мирного. Речь идет о шоссе Кирова, а также об улицах Вилюйской и Мухтуйской. Сегодня это одни из самых проблемных участков города. После схода снега образовались глубокие выбоины, водителям приходится объезжать их по встречной полосе. Эти дороги находятся на балансе республики и входят в состав автодороги Анабар. Поэтому администрация города не может включить их в план ремонта. По информации якутского Минтранса, в планах на 2026-2027 годы разработать проектную документацию. А вот когда начнутся работы, неизвестно. Сроки строительно-монтажных работ определят после заключения госэкспертизы. Еще одна новость. Драгоценные камни, которые десятилетиями были скрыты от глаз, теперь доступны для просмотра в Мирном. Двери для посетителей открыл музей алмаза. Бывшее кафе «Северянка» на Ленина 41/1 превратилось в дом для 5 экспозиционных залов. Говорит Сардана Дьячковская, директор музея алмаза.
3: Самый гость программы – это, конечно же, наша алмазная комната, где представлены настоящие природные алмазы. У нас очень популярный вопрос, то, что настоящие ли там алмазы. Алмазы настоящие. Все люди, которые, допустим, вот живут в городе, даже я, у меня папа работал на драге 35 лет, и я алмазы сама вот увидела только вот буквально недавно, грубо говоря. Ну, прожив в городе, быть, как говорят, ну, ты родилась здесь, ты выросла. Алмазы увидели только сейчас, потому что до этого не было доступно.
2: Экскурсии в музее алмаза проходят раз в час. В одной группе не более 12 человек. Билеты продаются в кассах КСК и через приложение «Единая карта клиента». Полное интервью с директором музея размещено на сайте «Алмазный край». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: «Разный край», объединяя города. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Мир глубокий получил добро. Мирнинско-Нюрбинский ГОК подвел итоги 2025 года на хозактиве. Три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Природные алмазы в Мирном показывают сопровождение экскурсовода. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Ремонт

0: полицейских. Основные требования – возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край».
2: 8-914-25-24-808. Реклама.
3: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Алмазный край. Удачный. 102.3 FM. В Мирном 14 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Мир глубокий получил добро. Мирнинско-Нюрбинский ГОК подвел итоги 2025 года на Хозактиве. Три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Природные алмазы в Мирном показывают в сопровождении экскурсовода. Далее подробности. Положительное заключение госэкспертизы на проект «Мир глубокий» стало одним из значимых событий для Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината в 2025 году. Проект позволит поднять алмазосодержащую руду с 1,5-километровой глубины. Специалисты подготовили и защитили проектную документацию. По словам Алексея Коваленко, директора Мирнинско-Нюрбинского ГОК, нужно отдать должное институту «Якутнепроалмаз». Они прошли очень сложное проектирование, стадии проекта прошли главгосэкспертизу. Сработали хорошо, и это сейчас будет отправной точкой, чтобы наблюдательный совет принял положительное решение по строительству. Итоги года обсудили на хозактиве комбината. Горняки перевыполнили план по алмазам. Однако за год произошло 15 травм. Это меньше, чем в предыдущем году, но выше запланированных показателей. Снижение травматизма – стратегическая задача комбината на 2026 год. Кроме того, в плане продолжения технического перевооружения и улучшения санитарно-бытовых условий для работников. Далее. Минтрансу Якутии предстоит определить сроки ремонтов трех дорог Мирного. Речь идет о шоссе Кирова, а также об улицах Вилюйской и Мухтуйской. Сегодня это одни из самых проблемных участков города. После схода снега образовались глубокие выбоины, водителям приходится объезжать их по встречной полосе. Эти дороги находятся на балансе республики и входят в состав автодороги Анабар. Поэтому администрация города не может включить их в план ремонта. По информации якутского Минтранса, в планах на 2026-2027 годы разработать проектную документацию. А вот когда начнутся работы, неизвестно. Сроки строительно-монтажных работ определят после заключения госэкспертизы. Еще одна новость. Драгоценные камни, которые десятилетиями были скрыты от глаз, теперь доступны для просмотра в Мирном. Двери для посетителей открыл музей алмаза. Бывшее кафе «Северянка» на Ленина 41/1 превратилось в дом для 5 экспозиционных залов. Говорит Сардана Дьячковская, директор музея алмаза.
2: Самый гость программы – это, конечно же, наша алмазная комната, где представлены настоящие природные алмазы. У нас очень популярный вопрос, то, что настоящие ли там алмазы. Алмазы настоящие. Все люди, которые, допустим, вот живут в городе, даже я, у меня папа работал на драге 35 лет, и я алмазы сама вот увидела только вот буквально недавно, грубо говоря. Ну, прожив в городе, быть, как говорят, ты родилась здесь, ты выросла. Алмазы увидели только сейчас, потому что до этого не было доступно.
1: Экскурсии в музее алмаза проходят раз в час. В одной группе не более 12 человек. Билеты продаются в кассах КСК и через приложение «Единая карта клиента». Полное интервью с директором музея размещено на сайте «Алмазный край». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-20.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

нальет стакан вина. Жизнь — роза для Есенина.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край».
4: 8-914-25-24-808.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

«Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: в мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Вы слушаете

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: музыка. На радио «Алмазный край». Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: в мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Алмазный край! Алмазный край!
0: Не переключайся!

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктов.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном LFS 77 AON и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсел, то в сумме субъекты снегопит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Мир.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирным. 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Проклятие, разжигающим войну. Частицы из Мирнинского района потрясли публику стихами. В Мирнинском районе проснулись медведи. Как вести себя при встрече с хищником? Далее подробности. Минтрансу Якутии предстоит определить сроки ремонта трех дорог Мирного. Речь идет о шоссе Кирова, а также об улицах Вилюйской и Мухтуйской. Сегодня это одни из самых проблемных участков города. После схода снега образовались глубокие выбоины. Водителям приходится объезжать их по встречной полосе. Эти дороги находятся на балансе республики и входят в состав автодороги Анабар, поэтому администрация города не может включить их в план ремонта. По информации якутского Минтранса, в планах на 2026-2027 годы разработать проектную документацию. А вот когда начнутся работы, неизвестно. Сроки строительно-монтажных работ определят после заключения госэкспертизы. Далее. 17 чтецов со всего Мирнинского района прочли стихи о войне, преданности героев и человечности на гала-концерте конкурса «Народ-победитель». На сцене Мирнинского театра собрались школьники, студенты и рабочая молодежь, самым юным чтецам по 7 лет. Однако из их уст в темном зале прозвучали совсем не детские мысли. Районный конкурс поэзии посвятили годовщине Великой Отечественной войны. Жюри прослушало 139 декламаторов из Мирного, Айхала, Светлого, Чернышевского и Тасюрях. 36 участников получили дипломы победителей и лауреатов. Еще одна новость. В Мирнинском районе проснулись медведи. Хищники ищут еду и выходит к людям. Видео с медведем у въездной стелы Айхала разлетелось по соцсетям. Охотоведы предупреждают, а сейчас в тайге скудная кормовая база. Звери вынуждены искать пропитание рядом с человеком. Встреча с проснувшимся хищником опасна, особенно если это медведица с медвежатами. Самка агрессивно защищает потомство. Если вы увидели медведя, не убегайте, не приближайтесь и не смотрите зверю в глаза. Это может спровоцировать нападение. Сохраняйте спокойствие и медленно отходите в сторону. Постарайтесь укрыться в машине или здании. Также встреча с косолапом в населенном пункте следует сообщить в единую диспетчерскую службу по номеру 112. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидались.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
2: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Сегодня мы поговорим о женском здоровье. Что нужно знать, а чего бояться не стоит. Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Сегодня мы поговорим о самом главном, о женском здоровье. Что нужно знать, а чего бояться не стоит. Почему визит к гинекологу раз в год обязателен? Какие анализы реально сдать в Мирном? И правда ли, что витамины могут навредить? В нашей студии сегодня Татьяна Алексеевна Мялкина, врач-гинеколог в Мирнинском ЦРБ. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Очень ждем ваших ответов и начнем с главного мифа. Многие женщины рассуждают так: раз у меня ничего не болит, я не планирую беременность, зачем идти к врачу, сидеть в очередях, и откладывают визит к врачу целыми годами. А почему профилактический визит раз в год обязателен даже при полном отсутствии жалоб?
3: Дело в том, что большинство гинекологических заболеваний на ранних стадиях протекают бессимптомно. И диагностировать их можно только с помощью анализов или с помощью ультразвуковой диагностики. Большинство женщин могут не замечать никаких тревожных симптомов или сигналов своего организма и обнаружить какую-то патологию уже в запущенной стадии, когда ее гораздо сложнее лечить, но очень легко обнаружить.
2: Вот, Татьяна Алексеевна, давайте честно, многие женщины откладывают визит годами, потому что не столько ленятся, сколько боятся страха боли, страха, возможно, даже некоторых стыдных вопросов и осуждения от врача, который будет ругать за лишний вес или пропущенный визит. Как перебороть этот психологический барьер? Что вы, как врач, можете сказать женщине, которая впервые пришла к гинекологу или пришла после долгого перерыва?
3: Ну, когда ко мне женщина приходит после долгого перерыва или впервые, тем более, я стараюсь сделать ее гинекологический опыт более комфортным. Большинство женщин сталкиваются с так называемым акушерским насилием или имеют уже негативный опыт, или наслушались подруг, которые имели негативный опыт. Как переубедить женщину и сказать, что гинекология — это безопасно, это не больно, это не стыдно? Возможно, вокруг профессии гинеколога, в принципе, ходит очень много различных мифов о том, что к гинекологу приходят только женщины низкого социального статуса. Но на самом деле это абсолютно не так. Женское здоровье — это очень важно. И все гинекологи, все акушеры стараются сделать пребывание в клинике наиболее комфортным для пациента. Никто его не осудит на приеме, никто.
2: Максимально помогут, начнут располагать к себе, и чтобы женщина начала доверять.
3: Да, конечно.
2: Давайте представим, женщина услышала наш совет, записалась на прием, но она не знает, что именно ей нужно проверить. Потому что для студентки лет в 20, 40-летней мамы троих детей и женщине элегантного возраста 60+, набор обследований наверняка разный. Что конкретно входит в понятие чекап женского здоровья для разных возрастов?
3: Чекап адаптируется под каждую женщину индивидуально, в зависимости от возраста, от образа жизни, от места проживания, от ежедневных привычек женщины. Зависит все от того, живет женщина половой жизнью, не живет, рожала она или не рожала. Для более подробного объяснения ситуации, назначения анализов, нужно в любом случае обратиться к специалисту. Как правило, это анализы различные мазки, УЗИ, дополнительные методы исследования, если они нужны, и назначение дополнительных консультаций других специалистов, если этого требуется.
2: То есть сначала нужно записаться на консультацию, и уже после подробной беседы врач назначает определенные анализы,
3: да,
2: и диагностику. Все хотят быть здоровыми, красивыми, но все мы привыкли к банальным советам: нужно не курить, высыпаться и, самое интересное, не нервничать. Это работает, но это скучно. Вы, как практикующий врач, наверняка у вас в запасе есть 2-3 работающих лайфхака, как сберечь женское здоровье и чтобы каждая женщина действительно выглядела хорошо, именно доступных для женщин Мирнинского района.
3: Вот вы говорите, что высыпаться — это очевидно, но, как правило, для женщин это далеко не очевидно. Потому что очень часто приходят женщины на прием, которые рассказывают, что они живут абсолютно комфортную жизнь, они абсолютно правильно питаются, высыпаются, но вот чувствуют какое-то недомогание.
2: Угу.
3: Начинаем копать глубже, выясняется, что у женщины 4 детей, муж не работающий, она одна в семье кормилец, и, конечно же, она не вывезет такую нагрузку. Это ненормальная, неадекватная нагрузка, к которой она привыкла. Из советов нужно исключить хронический стресс. И я понимаю, что это действительно очень банально звучит — исключить стресс. Как мы можем исключить то, на что мы не можем повлиять? Но есть хороший совет. Можно постараться сделать свою жизнь для своего организма предсказуемой. То есть нужно понимать, что организм, он абсолютно не глупый. Это точно такая же машина, которую нужно контролировать. Эта машина должна понимать, что сегодня, допустим, в определенное время она поест. Сегодня в определенное время она ляжет спать. Она выспится, проспит какое-то определенное количество часов, чтобы это не был какой-то разброс. Также очень многие женщины недооценивают влияние физической составляющей на свое здоровье. Даже какая-то небольшая ежедневная активность может вычеркнуть несколько лет возраста с лица, сделать ежедневную рутину более приятной, добавить большое количество энергии.
2: Про энергию поговорили. Сейчас бум на витаминные панели превратился в настоящий бизнес. В соцсетях и маркетплейсах нам продают страшную сказку. Вы все в дефиците, сдавайте анализы, купите добавки. И женщины сдают кровь на все подряд, начиная там от магния, цинка, заканчивая селеном, и получают результаты с красными маркерами и бегут в аптеку. Что на самом деле могут показать анализы на витамины, о чем они сигнализируют?
3: Анализы на витамины, во-первых, нужно правильно сдать. Перед сдачей нужно исключить прием любых лекарств, которые вы принимаете на данный момент. То есть, если вы принимаете витамин D, и вы пошли сдавать кровь на витамин D, очевидно, что он будет у вас в порядке. Например, дефицит витамина В12. Он может сигнализировать о нарушении всасывания в желудке или в желудочно-кишечном тракте. Это также низкий уровень, допустим, фолиевой кислоты витамина В9 – это риск развития анемии у женщин любого возраста. Если мы говорим про дефицит витамина С, то он может проявляться через плохое заживление ран или через снижение общего самочувствия. То есть женщина будет чувствовать себя дискомфортно. Ну и, конечно же, если мы находимся в северном регионе, нам нужно не забывать про витамин D, который очень любят женщины сами себе назначать и используют огромные дозировки, что тоже вполне опасно, потому что, допустим, переизбыток витамина D в организме может вызвать выпадение волос. То есть женщина может прийти и жаловаться на то, что у меня выпадают волосы. Дефицита витаминов у меня нет, я принимаю витамин D. Смотришь дозировку – 10 тысяч, 15 тысяч.
2: Какая нормальная средняя дозировка?
3: Нормальная дозировка витамина D, согласно клиническим рекомендациям, это от 1000 до 2000 международных единиц. Это вполне нормальный уровень приема витамина D для ежедневного использования без перерыва.
2: А учитывается ли то, что мы живем в северном регионе, может быть, стоит увеличить дозировку?
3: Дозировку увеличивать нужно только под контролем врача, если у вас очень-очень низкие показатели витамина D, они абсолютно никак не вырабатываются. Но вот обычно больше 3000 единиц никто не назначает.
2: И сразу практический вопрос, который волнует всех жительниц нашего района. Разговоры о дорогих анализах, частных лабораториях – это хорошо, но не у всех есть такая возможность. Можно ли сдать эти анализы на витамины и основные гормональные панели прямо в Мирнинской больнице?
3: Да, можно. Мирнинская ЦРБ предлагает различные виды комплексных программ, которые включают как отдельную сдачу анализов на гормоны или на конкретные витамины, так и программы чекапов. Например, есть действительно программа чекап женского здоровья, есть чекап мужского здоровья, есть даже чекап проблемная кожа. То есть для этого всего нужно уточнить у лечащего врача, где это можно сдать, но это можно сдать в Мирнинской больнице.
2: Итак, девушки и женщины, берегите себя. Раз в год найти час на визит к гинекологу. Это не стыдно, это не страшно, это нормально и ответственно. И помните, что в Мирнинской ЦРБ работают врачи, которые готовы вам помочь. Татьяна Алексеевна, большое вам спасибо за такой нужный и честный разговор.
3: Спасибо вам, что пригласили.
2: До свидания.
3: До свидания.
1: Гости дневного эфира.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. «Алрос Алена» продолжит доставлять груз до Накына собственным флотом. Умные камеры повысили эффективность самосвалов на подземном руднике «Удачный». Более 200 спортсменов стали на лыжню России в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012, 8-914-251-3012.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
0: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них «Эммонгок». 8 апреля экскаватор Hyundai «Эммонгок» задел и оборвал линию электропередач якутской сбытовой компании. Пострадавших нет. Техника не повреждена. Предварительные причины. Экскаватор двигался с поднятой стрелой. Знак ограничения высоты был установлен неправильно и не был виден машинисту экскаватора. Ответственные лица не контролировали перегон техники под ЛЭП. Фактически маршрут движения экскаватора не соответствовал схеме, утвержденной в технологической карте. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Проклятие, разжигающим войну. Частицы из Мирнинского района потрясли публику стихами. В Мирнинском районе проснулись медведи. Как вести себя при встрече с хищником? Далее подробности. Минтрансу Якутии предстоит определить сроки ремонта трех дорог Мирного. Речь идет о шоссе Кирова, а также об улицах Вилюйской и Мухтуйской. Сегодня это одни из самых проблемных участков города. После схода снега образовались глубокие выбоины. Водителям приходится объезжать их по встречной полосе. Эти дороги находятся на балансе республики и входят в состав автодороги Анабар, поэтому администрация города не может включить их в план ремонта. По информации якутского Минтранса, в планах на 2026-2027 годы разработать проектную документацию. А вот когда начнутся работы, неизвестно. Сроки строительно-монтажных работ определят после заключения госэкспертизы. Далее. 17 чтецов со всего Мирнинского района прочли стихи о войне, преданности героев и человечности на гала-концерте конкурса «Народ-победитель». На сцене Мирнинского театра собрались школьники, студенты и рабочая молодежь, самым юным чтецам по 7 лет. Однако из их уст в темном зале прозвучали совсем не детские мысли. Районный конкурс поэзии посвятили годовщине Великой Отечественной войны. Жюри прослушало 139 декламаторов из Мирного, Айхала, Светлого, Чернышевского и Тасюрях. 36 участников получили дипломы победителей и лауреатов. Еще одна новость. В Мирнинском районе проснулись медведи. Хищники ищут еду и выходит к людям. Видео с медведем у въездной стелы Айхала разлетелось по соцсетям. Охотоведы предупреждают, а сейчас в тайге скудная кормовая база. Звери вынуждены искать пропитание рядом с человеком. Встреча с проснувшимся хищником опасна, особенно если это медведица с медвежатами. Самка агрессивно защищает потомство. Если вы увидели медведя, не убегайте, не приближайтесь и не смотрите зверю в глаза. Это может спровоцировать нападение. Сохраняйте спокойствие и медленно отходите в сторону. Постарайтесь укрыться в машине или здании. Также встреча с косолапом в населенном пункте следует сообщить в единую диспетчерскую службу по номеру 112. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Алмазный край, алмазный край.
0: Не переключайся.

где для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки.

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

приходит закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно.

словно жду в глазах других со стороны. Все будет неизменно в моей руке, твоя рука.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер Надзор Федеральной службы и Китринча Субибир. Салтов Сумю Субик и Сумю Гарбирга.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Ну, привет! Ну, как ты теперь? Там, как там теперь?
2: Как там теперь?
1: Да.

0: радио «Алмазный край».
1: Любить, не знаю правил, как я мог все так оставить. Глаза наполненные болью, любить тебя, но быть с другой. Забыть и больше не

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край, объединяя города.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуна. ЛФС. Тонсет. ТАОН. И Кюсет. Тон. Бирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он массовая коммуникация. Регулярный надзор. Федеральная служба. И Кюсет. Бирный сел. Тосуню. Себе. Кюсет. Бирный медах.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Алмазный край. Алмазный край.
0: Лучшая музыка на радио «Алмазный край».

0: токсичного года.
1: В груди грохочет, громко очень, клочьями мы все чаще прочим. А так похоже, боже, мы так близки.

заботятся о нас. Для тебя рисую будни людными, планеты круглыми, с трепетом искренне. Кисти рождают мысли, я как воздух для них, как смысл жизни. Он заключен в тебе, а не в этой живописи. Вымысел лишь то, что ты назовешь неправдой. Твоя любовь стихийно может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном LFS 77 ООН и Кюсетун бирными для свидетельств. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы. И Кринча Субебир. Сыл Топсумю Субекис Унигар.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же мы?

0: радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Не, так не будет.

Золотая колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: в мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. Себя информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Герганадзор Федеральной службы и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. Себя информационной технологии
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Поднимайте хорошее настроение.
1: Мокрая, мокрая одежда, волосы собраны небрежно. Твой мир уже никогда не станет прежним. Тебя поймет тот, кто тебя.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край». Hey!

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них «Алроса. Спецбурение». 8 апреля машинист буровой установки, заменяя аккумулятор в работающей дизельной электростанции «Каменц», задел рукой лопасти вентилятора охлаждения. В результате работник получил рваную рану локтя. Предварительные причины – отсутствие защитного кожуха у вентилятора охлаждения радиатора. Его сняли при выполнении работ. Отсутствие контроля за безопасной эксплуатацией ДЭС на участке. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

это будет любовь.

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Проклятие, разжигающим войну. Частицы из Мирнинского района потрясли публику стихами. В Мирнинском районе проснулись медведи. Как вести себя при встрече с хищником? Далее подробности. Минтрансу Якутии предстоит определить сроки ремонта трех дорог Мирного. Речь идет о шоссе Кирова, а также об улицах Вилюйской и Мухтуйской. Сегодня это одни из самых проблемных участков города. После схода снега образовались глубокие выбоины. Водителям приходится объезжать их по встречной полосе. Эти дороги находятся на балансе республики и входят в состав автодороги Анабар, поэтому администрация города не может включить их в план ремонта. По информации якутского Минтранса, в планах на 2026-2027 годы разработать проектную документацию. А вот когда начнутся работы, неизвестно. Сроки строительно-монтажных работ определят после заключения госэкспертизы. Далее. 17 чтецов со всего Мирнинского района прочли стихи о войне, преданности героев и человечности на гала-концерте конкурса «Народ-победитель». На сцене Мирнинского театра собрались школьники, студенты и рабочая молодежь. Самым юным чтецам по 7 лет. Однако из их уст в темном зале прозвучали совсем не детские мысли. Районный конкурс поэзии посвятили годовщине Великой Отечественной войны. Жюри прослушало 139 декламаторов из Мирного, Айхала, Светлого, Чернышевского и Тасюрях. 36 участников получили дипломы победителей и лауреатов. Еще одна новость. В Мирнинском районе проснулись медведи. Хищники ищут еду и выходит к людям. Видео с медведем у въездной стелы Айхала разлетелось по соцсетям. Охотоведы предупреждают, а сейчас в тайге скудная кормовая база. Звери вынуждены искать пропитание рядом с человеком. Встреча с проснувшимся хищником опасна, особенно если это медведица с медвежатами. Самка агрессивно защищает потомство. Если вы увидели медведя, не убегайте, не приближайтесь и не смотрите зверю в глаза. Это может спровоцировать нападение. Сохраняйте спокойствие и медленно отходите в сторону. Постарайтесь укрыться в машине или здании. Также встреча с косолапом в населенном пункте следует сообщить в единую диспетчерскую службу по номеру 112. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новость одной строкой. Три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Проклятие, разжигающим войну. Частицы из Мирнинского района потрясли публику стихами. В Мирнинском районе проснулись медведи. Как вести себя при встрече с хищником? Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.

0: Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Проклятие, разжигающим войну. Частицы из Мирнинского района потрясли публику стихами. В Мирнинском районе проснулись медведи. Как вести себя при встрече с хищником? Далее подробности. Минтрансу Якутии предстоит определить сроки ремонта трех дорог Мирного. Речь идет о шоссе Кирова, а также об улицах Вилюйской и Мухтуйской. Сегодня это одни из самых проблемных участков города. После схода снега образовались глубокие выбоины. Водителям приходится объезжать их по встречной полосе. Эти дороги находятся на балансе республики и входят в состав автодороги Анабар, поэтому администрация города не может включить их в план ремонта. По информации якутского Минтранса, в планах на 2026-2027 годы разработать проектную документацию. А вот когда начнутся работы, неизвестно. Сроки строительно-монтажных работ определят после заключения госэкспертизы. Далее. 17 чтецов со всего Мирнинского района прочли стихи о войне, преданности героев и человечности на гала-концерте конкурса «Народ-победитель». На сцене Мирнинского театра собрались школьники, студенты и рабочая молодежь, самым юным чтецам по 7 лет. Однако из их уст в темном зале прозвучали совсем не детские мысли. Районный конкурс поэзии посвятили годовщине Великой Отечественной войны. Жюри прослушало 139 декламаторов из Мирного, Айхала, Светлого, Чернышевского и Тасюрях. 36 участников получили дипломы победителей и лауреатов. Еще одна новость. В Мирнинском районе проснулись медведи. Хищники ищут еду и выходит к людям. Видео с медведем у въездной стелы Айхала разлетелось по соцсетям. Охотоведы предупреждают, а сейчас в тайге скудная кормовая база. Звери вынуждены искать пропитание рядом с человеком. Встреча с проснувшимся хищником опасна, особенно если это медведица с медвежатами. Самка агрессивно защищает потомство. Если вы увидели медведя, не убегайте, не приближайтесь и не смотрите зверю в глаза. Это может спровоцировать нападение. Сохраняйте спокойствие и медленно отходите в сторону. Постарайтесь укрыться в машине или здании. Также встреча с косолапом в населенном пункте следует сообщить в единую диспетчерскую службу по номеру 112. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.
3: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
4: А вы знали, «Алроса» перешла на новую платформу корпоративной коммуникации «ИВА». В ней сотрудники проводят совещания, обмениваются сообщениями и файлами, создают комнаты для регулярных встреч.
3: А вы знали?

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новость одной строкой. Три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Проклятие, разжигающим войну. Чтецы из Мирнинского района потрясли публику стихами. В Мирнинском районе проснулись медведи. Как вести себя при встрече с хищником? Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Радио «Алмазный край».
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсет ООН и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ДАР. Он на массовой коммуникации Лорейгер надзор Федеральной службы и Кринча Субебир. Сыл Топсу Мюсю Бекис Мюгер Бирга Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Алмазный край».
1: Допустим. Я ждал тебя как весну, ты пришла как лето. Моросила осень, зима не согрей. Какое время года, не важно. Важно, чтобы наш корабль не был бум.

0: обещанием, что мы встретим тех, кого загадаем. Дарили мне тепло, но я не растаял, а нужно лишь...
1: В Мирном 9 часов.
2: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Три разбитые дороги Мирного ждут решения Минтранса. Проклятие, разжигающим войну. Частицы из Мирнинского района потрясли публику стихами. В Мирнинском районе проснулись медведи. Как вести себя при встрече с хищником?